0: Он родился в Краде, прородил Мейнинс, Бог, что весь Финсимон, Теотолке, Ипартен Мариас, Метапанта, Нагим Налевсен, Сеавтур, Сеадил, Сепасен, Тизраин, Имон, Христо, Тесео, Парафомецам,
1: Секе,
0: Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Секе, Се